Продолжал на поле сильно хватать часа не будет. Это просто порядок на

0: разных хотел звонить, не знаю, что ты к сожалению не надо командовал.
1: Personne avec qui tu es, Maranayak.